0: понедельник, пока самое радиоактивное шоу «Rush» будет в отпуске, мы поймаем летний вайб на Европе Плюс. Традиционно в 20.00 по московскому времени музыку со вкусом лета, с оттенками лета будет звучать каждый будний вечер здесь на Европе Плюс. Welcome уже послезавтра в летний вайб, или вот вам хороший совет, не выключаемся до послезавтра. И впереди уже ловим тоже классную музыку. Через пару здесь Teddy Swims, Mr. Know It All, а еще скоро Кевин Харрис и Джонни Федук, тоже про лето.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это Джонни, это Федук, и это их лето на Европе Плюс, и наше, кстати, тоже. Лето, оно вообще, знаете ли, всем нравится, всем идет, все подходит каждому. Так что это лето, это настроение сохраняем внутри себя, это солнечную энергию, да так, чтобы и до зимы с лихвой хватило. По этому поводу разрешите добавить вам больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс команда Imagine Dragons, будут также David Thames, Rain Dance, а еще жизнерадостный хаус-бит от Мисмо. Hello, это лето на Европе Плюс в твоих колонках.

0: ближе здесь Чарли Пута и Селена Гомес. We don't talk anymore. Через пару минут с нами Альфа и Маноча, у Мими Пьячи будет также Джастин Тимберлейк, а еще Джаспер Фокс и Алан Уокер.
1: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
2: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
1: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
2: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
1: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: компании участницы южнокорейского гёрлс-бэнда Blackpink Jennie. Да, музыканты запрыгнули в эту историю ради эксперимента, при этом сохранили себя, и это круто. Мы получили на выходе один из ярких хитов этого лета. Да, это безусловно. Окей, дальше приветствуем елку с хорошим советом на этот день, на этот уикенд, на это лето. Проще надо быть, ребята. Бум стараться, бум пытаться. Еще скоро с нами Кайра, и через пару минут здесь ее Сор. Меня зовут Макс Виллин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информатор.

нашего хит-парада Еврохит ТОП 40 на этой неделе. Хотя, если вам кажется, что ребята достойны большего, вы все можете изменить на сайте europaplus.ru. Заходите, голосуйте за своих муз-фаворитов. Алекс Мануилов, как всегда, в ближайшую пятницу вновь подведет итоги и скажет, кто они 40 главных хитов недели. Пока же впереди Алекс Уоррен, который бывал на первой строчке хит-парада. Мы ждем его с нетерпением. Fever Dream. А еще скоро Майкл Патрик Келли. Все разом будут. Beautiful Madness, а еще Кельвин Харрис и Джази. Ирландская певица Джази и Кельвин представят работу Satisfy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Бенсон Бун, sorry, I'm here for someone else.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

оказались вы в эту минуту. 5:35 в столице, суббота, если что, так сверить справки на всякий случай. Зависит, конечно, это от того, как вы чудили в пятницу вечером. Если сильно, то можно и на малиновой луне оказаться. Можно вообще на любой луне оказаться. Но если серьезно, мы только что послушали классную историю от группы «Моя Мишель». Это был наш красивый романтик здесь в утро субботы на Европе+. Дальше добавим больше хитов и больше музыки. Впереди Тиесто и Бриана Грейс «Beautiful Places». Чуть раньше с нами Рита Ора «Let You Love Me», а еще Зейн и «Die for

Доминик Файк, его история Baby Doll прямо сейчас на Европе Плюс. Классная тема, поп-рок-хит и поп-рок-суперстар. Ну и актер, конечно, для всех поклонников эйфории отдушина. Больше хитов и больше музыки впереди. У нас по музыке, конечно, самая крутая, естественно.

0: имеется здесь на Европе Плюс. Будет Эва Саймонс, будет Ваня Дмитриенко, Рэй Далтон. Ну, мы, конечно, не только музыкой тебя радуем. Естественно, у нас здесь на Европе Плюс даже в выходные есть классный контент.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше

Это новинка на Европе Плюс. Классная летняя тема Мичико, диджей Годжа. Классные летние темы есть у нас, имеются. И новые работы тоже имеются. Конечно же, все под любое настроение, на любой вкус и цвет. Все на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я, конечно, про наши музыкальные потоки, ребята. Если хотите все послушать, нравится вам, например, ну, что-то, например, из разряда кей-поп-музыки или рок, или что-то еще более движовое, да, например, для вечеринки классное. Все это там, все в музыкальных потоках, 9 музыкальных потоков без ограничений, бесплатно. Заходите и послушайте, 100% понравится что-то. Еще понравится Тедди Суимс, его история Mr. Know It All, классика уже поп-рок и соул-индустрия, да, я, конечно, про Тедди, про его творчество. Все это впереди.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Кого послушаем? Будет команда Tokyo Hotel, их поп-рок-хит California Nights. California Nights. Еще

0: это летняя танцевальная новинка на Европе Плюс от Мизмо. Новое имя Hello. Так называется работа. Классная. Доброе утро. Здравствуйте. Всем привет. Бонжур. Hello, как говорится. Все у нас впереди на Европе Плюс. Все самое крутое, конечно же. И не только самая лучшая музыка на планете Земля. Не только новинки. Хотя у нас этим летом новинок будет полным-полно. Мы, конечно, для тебя соберем самое. Все самое лучшее. Есть у нас, конечно, и развлечения для всех абсолютно этим летом. Несмотря на то, что у нас все шоу традиционно уходят в отпуск. Бригада у твоей любимой уходит в отпуск. У нас есть летние у.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада у ушла в отпуск.
4: Потому что лето. Пришло время летнего у. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.
6: Европа Плюс.
7: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

Ronaldo и Portugal The Man. Классная танцевальная история под названием Phoenix. Еще недавно была новинка, теперь уже вовсю щеголяет своей хитовостью. В нашем чарте Еврохит ТОП-40 уже 21 место. Подрос достаточно трек. Голосуй за него. Европа+.ру или наше мобильное приложение. Если тебе по душе, если тебе нравится, обязательно поддержи их. Это 100% надо сделать. Еще надо послушать The Weeknd и Daft Punk. Их работы I Feel It Coming. Величайшая история. Будет Эбон и Халлоу. Все это впереди на Европе+. Все совсем скоро.

0: интересная хип-хоп-история почти в конце этого часа на Европе Плюс. Но мы будем слушать еще пару топовых треков обязательно. Будет Маранди Эллен, Save Me, будет Пицца и Дос ночи напролет. Будут, конечно, и самые крутые артисты в немножко в другом формате, в нашем любимом, в лайв-формате. Я, конечно же, про большущее шоу, которое пройдет скоро в России при поддержке Европы Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
3: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Save Me в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет крутой уикенд, подарки, контент. Все впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 8 утра в Москве.
1: Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов. Доброе утро.
2: Денис, привет, всем доброе утро. Юристы рассказали, какие выплаты положены сотруднику при увольнении. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на мороженое. И утку не пустили на матч чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий налогоплательщиков от ответственности за непредоставление нулевых налоговых деклараций и деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости. Ранее минимальный штраф за это составлял 1000 рублей, однако расходы бюджета на назначение штрафа существенно превышали доходы от его взимания. При этом освобождение от ответственности не станет стимулировать плательщиков не подавать декларации, поскольку это является основанием для блокировки счетов. Закон также вводит упрощенную процедуру привлечения предпринимателей и организаций к ответственности за нарушение сроков подачи ненулевых деклараций. Несколько часов назад на ВДНХ завершился главный московский выпускной. Масштабное событие прошло при поддержке Европы+. Для гостей была организована насыщенная программа, экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные и музыкальные мероприятия. Европа+ традиционно устроила большое шоу в рамках праздника. На сцене радиостанции до самого утра выступали 11 диджеев с эксклюзивными сетами, а ведущий Андрей Каясов разыгрывал призы от радиостанции. Всего участниками выпускного стали около 50 тысяч человек. Юристы разъяснили, какие выплаты положены сотруднику при увольнении по собственному желанию. В день увольнения работник должен получить оплату за фактически отработанные дни, включая премии, надбавки, а также компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск. При сокращении штата...

или ликвидации организации, к этому добавляется выходное пособие в размере среднего месячного заработка. А для работающих в районах Крайнего Севера средний заработок может сохраняться до 6 месяцев. При увольнении по согласованию сторон выходное пособие не обязательно, но возможно по договоренности. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на пломбир, молочное и сливочное мороженое. Документ детально прописывает критерии качества. Минимальная массовая доля жира для сливочного мороженого – это 8%, для пломбира не менее 12%, а для молочного – от 0,5%. В рецептуре допускается использование исключительно молочного жира, структура продукта должна быть однородной. И самца утки по имени Мерлин, неофициального маскота сборной Мексики на чемпионате мира по футболу, не пустили на матч против Чехии. Хозяева привезли селезня, одетого в цвета национальной сборной к стадиону, но организаторы отказались впускать его, сославшись на правила ФИФА, запрещающие присутствие животных на играх. Поклонники Мерлина призвали организаторов сделать исключение, но безуспешно. Матч завершился победой Мексики со счетом 3-0. Хозяйка утки Карла Гомес поблагодарила болельщиков за поддержку и отметила, что все поражены Мерлином. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов.

0: на Европе Плюс.
1: Здрасте всем, доброе утро и доброго дня. А почему нет? Кто-то уже бодрствует вовсю. Ребята, крутой уикенд прямо сейчас. Нас ближайшие аж 4 часа ждет много всего приятного. В первую очередь, конечно, приятного, ну и полезного тоже. Мало ли, кому-то хочется послушать, да не мало ли, неправильно сказал. 100% кому-то хочется послушать, например, подборку фильмов в Киномиксе. Или выиграть классный подарок в Киномане. Это все будет в этом часе, все будет совсем скоро. Будет, конечно, гороскоп, музыка, самая лучшая в мире. Будет Imagine Dragons, будет их мощная тема Thunder, будет Bruno Mars и I Just Might прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномикс.
1: Доброе утро еще раз. Всем привет, здравствуйте. Киномикс в крутом уикенде на Европе плюс. Мы традиционно с утра в выходные дни рассказываем о фильмах, сериалах, которые можно и нужно посмотреть. Потому что они класс, во-первых. А во-вторых, у нас чуть попозже будет игра «Киномания», и там уже можно будет выиграть подарок по одному из фильмов. Будут вопросы, так что слушаем внимательно. Итак, рекомендации сегодня из разряда фильмов с очень неожиданным финалом. Вот такая история, точнее, такие истории. Погнали к рекомендации первой. Эта картина под названием «Меню». Поход в ресторан высокой кухни еще никогда не был таким тревожным. Группа состоятельных гостей приезжает на закрытый остров, чтобы попробовать эксклюзивное меню от знаменитого шеф-повара. Каждое новое блюдо оказывается не просто гастрономическим шедевром, а частью тщательно продуманного спектакля. И очень скоро становится понятно, что этот ужин гости запомнят навсегда. Интересно? Интересно. Есть еще одна картина, мы ее тоже смотрим. Это фильм под названием «Треугольник печали». Мир

роскоши дорогих яхт и людей, привыкших покупать все на свете, молодая пара моделей отправляется в круиз мечты, где компанию им составляют миллионеры, бизнесмены, эксцентричный капитан с весьма своеобразными взглядами на жизнь. Вот такая компашка. Но путешествие быстро превращается в социальный эксперимент, и чем дальше развивается сюжет, тем сильнее меняется расстановка сил. Финал этой сатиры точно заставит задуматься о том, кто на самом деле управляет миром. Интересно, интересно. Есть еще одна картина, мега интересная, мега стильная и на слуху, скажем так. Мы ее запоминаем, она скоро нам поможет в игре «Киномания». Так что слушаем внимательно о картине «Дом Гуччи». Милан, 78-й год, прошлого века. Девушка из небогатой семьи, как это страшно звучит, да, прошлого века. Девушка из небогатой семьи, Патриция Реджани, на вечеринке знакомится с Маурицио Гуччи, нерешительным наследником одного знаменитого модного дома. Несмотря на неодобрение его отца Рудольфа и отлучение от финансирования, молодые люди женятся, но дядя Маурицио, второй владелец империи по имени Адольдо Гуччи, Альдо Гуччи, хочет наладить семейные отношения, и Патриция, пользуясь советами одной телевизионной гадалки, решает извлечь из этой ситуации максимальную выгоду. «Дом Гуччи» — ну уже легендарная, конечно, картина. И, конечно, мы ее запомним. Она скоро в игре «Киномания» поможет выиграть наш эксклюзивный мерч. Мы обязательно ее ждем. Еще, конечно, ждем Аля Фарбена и его историю «Барри Ток» прямо сейчас в крутом уикенде.

Джонни. Их работа «Лето» в крутом уикенде на Европе Плюс. Абсолютный стиль. Абсолютно. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Еще одна летняя классная тема, актуальная. Тарашин и Рау Алехандро. Хип-хоп, латино-поп, латино-хип-хоп, суперзвезды. Много стилей внутри. Их история понга. Будет, конечно, гороскоп. Мы его тоже послушаем. А чуть попозже будет игра «Киномания» и эксклюзивный мерч от нас от Европы Плюс. Дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: На Европе плюс гороскоп на сегодня, 27 июня, суббота. Овны, вы попадете под влияние какого-то нового настроения. Интересно. Тельцы, есть возможность пережить самое необыкновенное приключение. Близнецы, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Раки, долой. Долой уныние, как это? Долой уныние. Долой мягкость и уступчивость. Эти качества сегодня ни к чему. Мягкость и уступчивость. Все, забываем про них. Львы, сегодня смело можно рубить с плеча. Девы, просто плывите по течению этого замечательного дня. Весы, ни в коем случае не опускайте руки. Все еще впереди. Скорпионы, вам сегодня позволительно полениться. Стрельцы, ваша выдержка вызовет уважение окружающих. Козероги, кто-то из окружения не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете. Водолей, день предназначен только для грандиозных целей. И рыбы, концентрация полезных советов от близких будет очень велика.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.
1: Прямо сейчас, в крутом уикенде на Европе Плюс, у тебя есть возможность забрать себе наш классный эксклюзивный мерч. Если ты хочешь выиграть его, то надо, конечно, позвонить, дозвониться, попасть. Номер 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоним, мы тебя ждем. Самым внимательным слушателям будет супер легко. У нас в начале часа была подсказка в Киномиксе. Ну, звоните все равно все. Я думаю, что повезет всем. Надо только чуть-чуть будет подключить мозг, как мы любим. Все впереди, все скоро. Звони, мы тебя ждем.

0: как я официально раздаем подарки, конечно же. В этом суть, это самое главное. Есть слушатель, который к нам дозвонился, попал, вот нам, к нам до сих пор звонят наши слушатели. Ребята, все, выдыхайте. У нас уже есть потенциальный победитель. Сейчас будем с ним общаться. Зовут его Виктор из Подмосковья. Виктор, привет, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе. У нас с тобой задача. Моя задача — тебе отдать подарок. Твоя — забрать себе подарок. Есть беспроводная колонка наша фирменная, эксклюзивная от Европы Плюс. Но, надо немножко поднапрячь будет мозг. Надо будет послушать три факта про один известный фильм. Для тех, кто внимательно слушал Европу Плюс, для них была подсказка в начале часа. И по трем фактам нужно назвать, что за картину мы загадали. Все предельно просто. Попробуем угадать ее.
1: Конечно.
0: Ну, тогда сейчас проверим, насколько Виктор, во-первых, внимательный, сообразительный слушатель Европы Плюс. Сейчас все узнаем. Итак, мы сегодня говорили в начале часа о фильмах с неожиданной концовкой. У нас такая целая подборка была. И вот первый факт. Факт про картину, о которой мы сегодня говорим. Милан. Милан, Италия, 1978 год. Девушка из небогатой семьи, Патриция Реджани, на вечеринке знакомится с неким Маурицио, нерешительным наследником знаменитого модного дома. Вот так вот, Виктор, ты как вообще, слушал нас в начале часа?
1: Да, было дело.
0: А ну-ка, тогда надо рассказывать, что за картину мы загадали. Или можно дальше слушать факты, как хочешь, как тебе больше нравится.
1: Ну, я, наверное, ничего не потеряю, если я еще послушаю факты.
0: Абсолютно, абсолютно, поэтому давай сделаем, давай это сделаем. Послушаем. Несмотря на неодобрение отца, вот Маурицио, зовут его Родольфо, и отлучение от финансирования, молодые люди решают пожениться. Патриция и Маурицио. Вот такая парочка. Вот такой второй факт. Не знаю, прояснилось, не прояснилось, или можно дальше слушать еще один.
1: Ну, давайте, наверное, назовем картину.
0: А давай.
1: Ну, не знаю, насколько это все будет дословно. Дом Гуччи.
0: Дом Гуччи, абсолютно правильно. Так оно и есть. Картина с Леди Гагой, Адамом Драйвером. Там еще, говорят, Аль Пачино играл. Я уже не помню всех актеров. Сальма Хайек играл. В общем, суперактеры. И, конечно, супер подарок. Наша беспроводная колонка от Европы Плюс достается тебе. Ура, ура. Мы тебя с этим поздравляем. Все, классного уикенда. Хороших выходных дней тебе. С победой еще раз. Удачи и пока. Ребята, вот так легко и просто. Взял, позвонил, все послушал в начале. Подсказка, как всегда у нас в киномании. Послушал в начале часа подсказку. Послушал, подслушал. И выиграл классный подарок. Музыку всем, ребята. Всем слушаем. Всем, всей командой нашей большой. Все, кто слушает сейчас Европу Плюс. Все слушают Freyo Ridings и актуальную тему Weekends в крутом уикенде.

0: Тейм Импала и Дженни, кей-поп суперзвезда и просто суперзвезда Тейм Импала, он же Кевин Паркер, Дракула, так называется их тема в крутом уикенде. Абсолютно хитовая работа, один из главных хитов этого сезона. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет Тани Темпа и Эрик Тернер, Written in the Stars, будет Мона с треком Иордан. И в новом часе у нас будет продолжение крутого уикенда. Дабл хит нас ждет и невероятные суперстары целой группы артистов. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте «Вам привет».

Такая Tiny Tempo, Eric Turner, Written in the Stars. Великая работа, классная, мощная. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. Суперзвезды, они будут все впереди в крутом уикенде, потому что нас скоро ждет дабл-хит.

0: уже 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет. Всем доброе утро. Число киберпреступлений в России сокращается. В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ. И примерно каждый второй россиянин до 35 лет рассматривает карьеру предпринимателя. Подробности далее. Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении субсидий образовательным организациям в сфере искусств для привлечения к преподаванию действующих мастеров исполнительных искусств. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по культуре, где народная артистка России Светлана Захарова обратилась к президенту с просьбой помочь решить проблему отсутствия адресных выплат для практикующих артистов, которые преподают в учебных заведениях. Доклад о ходе исполнения поручений необходимо предоставить до 10 августа. Число киберпреступлений в России за первые 5 месяцев этого года сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До 2025 года число таких преступлений ежегодно росло, но принятые меры позволили переломить тенденцию. Также отмечается, что второй пакет антимошеннических мер, подписанный президентом, усилит защиту граждан и обеспечит дальнейшее снижение числа киберпреступлений. Напомню, документ вводит механизм самозапрета на международные входящие вызовы, единую базу идентификаторов мобильных устройств и ограничение количества банковских карт на одного человека до 20 штук. Минпросвещение сообщило о завершении организационного вывоза детей из Международного детского центра «Артек» в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму. Все дети были направлены домой и в детские лагеря Краснодарского края. В настоящее время на территории республики дети продолжают находиться в 3 организациях отдыха. Их выезд будет организован как самостоятельно с родителями, так и организованными группами. В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать не один, а несколько предметов ЕГЭ в год проведения экзаменов.

информационной кампании. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову. Нынешнее ограничение ставит выпускника перед необходимостью выбирать единственную дисциплину, хотя потребность улучшить результат может возникнуть сразу по нескольким предметам. При этом инициатива предлагает сохранить действующий механизм, при котором предыдущий результат аннулируется. И примерно каждый второй россиян в возрасте от 16 до 35 лет рассматривает карьеру предпринимателя как одну из предпочтительных. Из них 75% планируют начать бизнес в ближайшие 3 года, причем более 70% — это жители регионов. Самыми популярными сферами стали продажа товаров, бьюти-услуги, создание контента и открытие пунктов выдачи заказов. Главным вызовом для запуска дела назвали отсутствие стартового капитала. Об этом заявили 58% опрошенных. Опасения относительно инвестиции уступают эмоциональным переживаниям. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей 6 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 40 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Абсолютная правда. Все так, так оно и есть. Это «Крутой уикенд». Меня зовут Денис Романов. Здравствуйте. Будет что? Что будет в этом часе? Будет много интересного. Будут дабл-хитовые треки. Значит, два трека любимого артиста. Это я расшифровываю, да, для вас всех. Надо будет как следует проголосовать за любимую команду, за одну из легенд в хип-хоп и поп-индустрии, которые у нас сегодня в битве будут, в нашей группе ВК. Я скоро расскажу, кто есть кто. Пока можешь зайти в группу, посмотреть. Там уже буквально через пару минут, даже через минутки полторы, будет выложено голосование. Пока что, пока мы ждем, будем слушать Калума Скотта и Леони, их работу «Stay» в крутом уикенде.

0: Европе плюс. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс продолжается. В дабл-хите у нас в этот раз невероятные суперзвезды. Две команды, которые внесли огромный... Сделали, как это называется правильно? Как сказать правильно? В общем, вклад дали. Дали большой вклад. Внесли большой вклад. Да, все правильно говорил. В музыку в целом, в хип-хоп-индустрию, в поп-индустрию, в дэнс-поп-индустрию. В общем, надо будет за одну из них, конечно, проголосовать в нашей группе ВК. И выбрать одну из команд. Например, есть дуэт, который, как оказалось, состоит из родственников. Интересный факт. Один участник приходится сыном, а второй внуком основателя легендарного музыкального лейбла. Полезно. Полезное, как семейное положение. Это прекрасная, от того не менее прекрасная команда LMFAO. Этих парней, конечно, знаем, очень сильно любим. Есть еще команда, которая изначально исполняла хип-хоп, а мировую популярность получила после того, как сделала ставку на более танцевальное звучание. Это не менее прекрасные, величайшие, я бы сказал, Black Eyed Peas. Вот такая вот битва. Класс! И, конечно, будет сложно выбрать, но надо это сделать. В нашей группе в ВК проголосовать за одну из команд. Там уже голосование выложено. LMFAO – легенды. Black Eyed Peas – легенды. Кто будет лучшим, того будем слушать в двойном объеме. Скоро. Заходи в ВК, голосуй.
1: Дабл хит на Европе+.

0: Европе плюс. Молниеносно. Молниеносно будем подводить итоги. Вот так, 3 минутки, и все. И будем смотреть, кто победил в этой битве в дабл-хите. LMFAO и команда Black Eyed Peas, две величайшие команды из хип-хоп-индустрии, поп-дэнс-поп-индустрии. Расскажу про победителей. Один из самых известных хитов команды стал первым в истории цифровых продаж, который официально разошелся тиражом более 10 миллионов копий. Ну, мегазвезды, мегазвезды, что тут сказать. 67% голосов в нашей группе ВК за команду Black Eyed Peas. Будем слушать два их трека прямо сейчас в крутом уикенде.
1: Дабл хит на Европе плюс.

это команда Black Eyed Peas, победители дабл-хита Rock Dead Body, так называется их работа, до этого I Got A Feeling, величайшие, одолели, помните этих парней, LMFAO, тоже легенды, тоже. А, больше хитов и больше музыки впереди будет Maroon 5, будет их история Wake Up Call, будет Teddy Swims и Mr. Know It All, в рифму Wake Up Call и Mr. Know It All. Все это впереди, все совсем скоро, будет, конечно, скоро и гороскоп, дождись.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 27 июня, суббота. Овны, вы попадете под влияние какого-то нового настроения. Тельцы, есть возможность пережить самое необыкновенное приключение. Близнецы, возьмите за правило почаще радовать своих близких. Раки, долой мягкость и уступчивость. Эти качества сегодня абсолютно ни к чему. Львы, сегодня смело можно рубить с плеча. Девы, просто плывите по течению этого замечательного дня. Весы, ни в коем случае не опускайте руки, все еще впереди. Скорпионы, вам сегодня позволительно немножко полениться. Стрельцы, ваша выдержка вызовет уважение окружающих. Козероги, кто-то из окружения не заслуживает того доверия, которое вы ему оказываете. Водолей, день предназначен только для грандиозных целей, и концентрация полезных советов от близких будет очень высока.

с ним на вокале «I Can Wait» танцевальная. Классная история. Летняя в крутом уикенде на Европе+. Плюс. Впереди у нас, конечно, больше хитов и больше музыки. Один из главных дэнс-хитов этого сезона. Команда Another, их работа «Talk to You». Послушаем обязательно. Будет дуэт «Клан Карусел» с треком «Ride». И продолжение крутого уикенда тоже будет. Будут подарки, контент. Ребята, все впереди. Будьте рядом.

0: первого места нашего чарта Еврохит ТОП-40, хотел бы я сказать. Но вчера позицию первым потерял, так что сегодня только третье место. Голосуй за него, если тебе нравится, на europaplus.ru. Или в нашем мобильном приложении. Вот это и сказали сейчас в треке. И, конечно, слушай дальше крутой уикенд на Европе Плюс. Впереди у нас Тейла, Swift Shake, да, так называется ее легендарная тема. Будет Flight Facilities и Trouble. Будут, конечно же, никаких Trouble, только хиты в новом часе, в крутом уикенде. Там у нас и подарки, и контент, и еще много всего другого интересного. Дождись.
1: Реклама.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Уже в кино. Рассел Кроу.
2: Бабки, живо!
3: Я не из тех, кого грабят.
1: В дерзком комедийном триллере...
4: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
1: Ночной бизнес.
5: Категория 18+.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

это Taylor Swift, Check It Up в конце часа на Европе+. У нас впереди больше хитов и больше музыки, продолжение крутого уикенда, подарки, контент. Все обязательно будет, все твои любимые артисты, все они впереди, здесь, на Европе+.

0: 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Игорь Акулов. Доброе утро.
1: Денис, привет. Всем доброе утро. Осенью вступит в силу новый порядок приемки и ремонта жилья. Подписан закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов с незаконными азартными играми. И туроператоры назвали стоимость летнего отдыха в популярных у россиян странах. Подробности далее. Операторы связи и Федеральная таможенная служба будут автоматически передавать данные IMEI мобильных устройств в новую базу. Она создается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Для купленных за границей устройств граждане смогут добровольно внести данные через портал госуслуги. База будет работать круглосуточно с соблюдением требований к защите информации. Мера направлена на борьбу с использованием устройств с подменными идентификаторами в преступных целях, а также на противодействие незаконному ввозу смартфонов и планшетов. Проекты постановления и приказы Минцифры уже опубликованы для общественного обсуждения. С 1 сентября в России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Минстрой установит порядок и сроки оформления таких актов, что позволит собственникам лучше контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании. Также с 1 сентября избрание членов Совета дома потребует оформления протокола с их личными подписями, а собственники смогут принять решение, чтобы председатель Совета действовал совместно с другими членами Совета. В России подписан закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов с незаконными азартными играми. Документ сокращает срок принятия решения ФНС о включении таких страниц в единый реестр запрещенных ресурсов с 5 до 2 рабочих дней. Ожидается, что это повысит эффективность государственного контроля и позволит более оперативно блокировать подобные сайты. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Несколько часов назад на ВДНХ завершился главный московский выпускной. Масштабное событие прошло при поддержке Европы+. Для гостей была организована насыщенная программа, экскурсии, игры, спортивные, творческие, танцевальные и музыкальные мероприятия. Европа+ традиционно устроила большое шоу в рамках праздника. На сцене радиостанции до самого утра выступали 11 диджеев с эксклюзивными сетами, а ведущий Андрей Каясов разыгрывал призы от радиостанции. Всего участниками выпускного стали около 50 тысяч человек. И туроператоры назвали стоимость летнего отдыха в популярных у россиян странах. Самым доступным направлением стала Абхазия. Отдых на двоих на 10 ночей с завтраками стоит от 70-80 тысяч рублей. Турция и Египет остаются одними из самых бюджетных массовых пляжных направлений. Туры с системой «Все включено» начинаются от 130-140 тысяч рублей. А вот дороже обойдутся Танзания, Тунис и Мальдивы от 220 до 270 тысяч рублей. А вот Сейшелы с Индонезией от 300 тысяч рублей. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Привет еще раз всем. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Еще пара часов у нас с тобой есть. Мы вот этот ближайший час проведем максимально продуктивно, плодотворно. Будем слушать горячую новинку. У нас она впереди. И один из ярчайших поп-рок-музыкантов последних полутора-двух лет. Послушаем его работу обязательно. Чуть-чуть про него расскажу, чтобы мозг не напрягать сильно. Выходной день все-таки. Еще будет игра «Утки». Там все-таки чуть-чуть тебе надо будет мозг поднапрячь, чтобы выиграть себе классный мир. Эксклюзивный от нас, от Европы Плюс. В качестве подарка музыка, естественно, самая лучшая. Например, есть хип-хоп-суперстар Post Malone с треком Cold прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Горячая новинка.
1: Сегодня в горячей новинке в крутом уикенде, ребята, поп-рок-хит, потому что поп-рок-суперстар. Молодой артист, который за последние полтора года, ну, наверное, два уже, пускай будет два года, о себе довольно громко заявил. Мы, конечно, знаем его по работе в большей степени 12 to 12, но он за это короткое время уже несколько хитов успел выдать нам. Это Somber, его новинка My Body Isn't Ready прямо сейчас в крутом уикенде.

Уокер в крутом уикенде. Классика по звучанию его, да, по его фирменным ноткам. Классика EDM электронной танцевальной музыки Broken Strings, так называется его работа. Классная тема. Впереди в крутом уикенде больше хитов и больше музыки. Будет Never Go Away от Сибул, будет Майя Мишель с треком «На малиновой луне», еще будет «Утки». Это, конечно, то, чего наверняка многие ждут. Игра, в которой можно наш фирменный мерч выиграть. Так что дождись, все скоро.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Нас всех, ребята, ждет классная игра под названием «Утки» в крутом уикенде на Европе+. Плюс. И вас всех, не меня, вас, что я себе не могу подарок отдать, а вот вам могу. Если хотите забрать себе наш эксклюзивный мерч, то надо звонить, конечно, 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Классная, легкая, такая утренняя игра, чтобы немножко размять свой мозг и, конечно, забрать себе крутой приз. Звони, мы тебя ждем.

0: Уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Утки, это они, ребята, в крутом уикенде на Европе Плюс. Игра классная, игра легкая. Всего лишь один вопрос, и все, и ты берешь, забираешь себе подарки. И довольны, врываешься в выходные уже с фирменным мерчом от Европы Плюс. Есть у нас слушатель, который сейчас попытается себе приз забрать. Зовут его Арам, Арам из Краснодара. Арам, привет, доброе утро.
2: Всем привет, Европа Плюс.
1: Привет.
2: Краснодар на связи.
1: Краснодар, привет. Арам, у нас задача простая, отдать тебе подарок. Надо?
2: Справимся.
1: Есть футболка наша, фирменная от Европы Плюс, эксклюзивная штуковина. Можно себе ее забрать. Но надо будет ответить на один вопрос. Я тебе сейчас скажу про одну звезду, одну известную персону. Два факта. Твоя задача, у нас игра утки, вот твоя задача найти ту самую утку, то есть не настоящий факт, про эту селебрити. И все, и себе забрать подарок. Пробуем.
2: Естественно.
1: Естественно. Итак. У нас сегодня звезда. И не только в вообще в каком-то мире, там, кино или так далее. Вообще Global Star. Global Star. Это Брэд Питт. Мы его знаем, конечно, о, естественно. И два факта о Брэде Питте. И вот тебе первый факт. Брэд Питт однажды озвучил персонажа в мультфильме, появившись там всего на несколько реплик. Вот такой первый факт. И второй факт. На съемках он всегда носит с собой счастливую бейсболку и никогда не выходит без нее в кадр. Вот такой второй. Как ты думаешь, где тут утка?
2: Не, ну раз, второй факт, скорее всего, про бейсболку, что это маловероятно.
1: Маловероятно.
2: А он где-то... Где-то он озвучивал.
1: Наверняка, персонажа. Наверняка. Ты знаешь, я тебя готов поздравить, потому что ты абсолютно прав. Я даже больше скажу. Если мне память не изменяет, он даже какую-то супер-супер эпизодическую роль играл в фильме «Дэдпул». Во второй части. Чуть ли не лицо его показали на одну секунду, и все. И вот он мастер эпизодических вот таких появлений. Мы тебя поздравляем, Мурат, ты большой молодец. Наша фирменная футболка от Европы Плюс достается тебе. Ну, класс! Ну, это круто! Ты молодец! Справился, и все. И теперь подарок твой. Все, тебе удачные дороги.
2: Спасибо. Да. Спасибо большое, Европа Плюс. Всем
1: супер.
2: Огромного хорошего дня.
1: И тебе вот. Тоже. Как я уже говорил, удачи на дороге, удачи в поездке. И, конечно, с победой еще раз. И музыки самой крутой. У нас только такая. У нас есть «Елка», есть «История проще». В крутом уикенде послушаем прямо сейчас. Круто!

0: Уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. От поп-рок-хитов к дэнс-поп-хитам. Его Макс Май, о май. Будет классика. Классика — это братья Бенасси, их величайшая работа. Hit My Heart. Мы ее обязательно послушаем скоро. А еще у нас в новом часе будет дабл-хит. В дабл-хите. Ладно, не буду спойлерить. Расскажу чуть попозже, кто и чего и почему. И, конечно, скажу, что в нашей группе ВК развернется голосование за твоих любимец. Так что дождись.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк премиум банкинг Эворд за

0: Новинки.
1: Видео со звездами.
0: Гороскоп.
1: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
2: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
3: Подпишем.
4: Это Антон Камолов,
5: Артур и Саша.
4: Если мы что-то не договорили в эфире,
5: можем
4: договорить здесь.
0: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе. Радио номер один в России ВКонтакте.
6: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Это танцевальная классика. Братья Бенасси, Hit My Heart, в крутом уикенде на Европе Плюс. Идем дальше. У нас новый час впереди. В новом часе Double Hit. А еще одна порция звезд впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. Европа Плюс. 11 утра в Москве.

0: на Европе Плюс.
1: Привет еще раз всем. Абсолютная правда, это крутой уикенд на Европе Плюс. Меня зовут Денис Романов. Буду вас еще переборщил. Еще часок буду с вами. Буду вас всячески развлекать. Конечно, есть дабл-хит у нас, он впереди. В нем внутри суперзвезды. Суперзвезды у нас, конечно, других артистов в целом нет, но эти девушки, эти команды девичьи, они, конечно, много-много насбирают голосов, скорее всего, любви, лайков и так далее в нашей группе ВК. Это надо будет сделать, проголосовать за одну из команд, которых чуть позже озвучу, в нашей группе ВК. Все будет. Пока будет Али Фарбен. Его танцевальная тема «Бари так» в крутом уикенде.

0: уверен, любви, много-много поддержки будет и то, и другой. Расскажу, про кого сегодня идет речь, за кого мы голосуем. Значит, есть коллектив, который стал первой женской кей-поп командой, чьи клипы несколько раз преодолели отметку в миллиард просмотров на Ютубе. Это, конечно, ну куда ж без них. Это команда Blackpink. Они самые. Еще есть команда Международный Girls Band, который был сформирован, оказывается, через глобальное музыкальное реалити-шоу «О как», в котором участвовали девушки из разных стран. Прекрасная, наистильнейшая команда Cat Sai. Красиво. Это красиво. Ну и, конечно, Blackpink тоже класс. Поэтому голосуй, кто тебе больше нравится. Либо команда Blackpink, либо Cat Sai. Заходи в нашу группу ВК Европа Плюс. И голосуй. У тебя есть буквально 3-4 минуты, чтобы выбрать любимицу. Кто станет лучшей, того будем слушать скоро в двойном объеме.
1: Дабл хит на Европе Плюс.

0: Европе плюс. Посмотрим на результаты голосования в нашей группе в ВК за участниц дабл-хита. Blackpink и Cat's Eye, две поп-гёрлс поп-команды. Классные абсолютно девчонки. И те, и другие, конечно, забирали достаточное количество голосов. Но все же. Все четыре участницы команды свободно, про победителей рассказывают, свободно говорят как минимум на двух языках, а в сумме владеют корейским, английским, японским, китайским и тайским языком. Талантливые люди, талантливые во всем. 75% голосов в нашей группе в ВК за Blackpink. Blackpink одолели другую классную, стильную команду Cat's Eye. Так что будем слушать два их трека прямо сейчас в дабл-хите.
1: Дабл-хит на Европе+. Плюс.

одолели команду Cat's Eye, не менее звездную, не менее прекрасную. Вот тебе два трека Blackpink. Выбрали вы в нашей группе ВК. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Bruno Mars, будет The Rasmus, BTS. Много-много хитов. Здесь впереди на Европе Плюс. В крутом уикенде. Ловись.

0: Токио Адел, парни, которых мы, конечно, знаем, любим сколько? Лет 20 уже. Они прекрасны всегда и во всем, в любой форме. И, конечно же, этот трек тоже прекрасен. Аж на 23 место себе заработал в этом, на этой неделе. В нашем чарте Еврохит ТОП 40 плюс 11 позиций за неделю. Вау! Вот это круто! Это мощно! Вот что значит тренд на поп-рок звучание, да? У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет Дюк Дюмон, классическая танцевальная тема Ocean Drive. Будет Brack 16 с треком Pay to Exist. А все это впереди в крутом уикенде. Дождись!
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: на электронный суперстар Тиесто Beautiful Places. Так называется его актуальная тема прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди еще одна тема легендарная, тоже из дэнс-индустрии, дэнс-поп-индустрии. Da Bass и One The Way You Are. Будет также и поп-рок-хиты, глэм-рок-хиты, если хотите. Так можно назвать Дамиана Дэвид с треком Next Summer. Все это до конца часа, все впереди.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Топ-40.

0: Это, да, Бас и One Way в конце часа.
1: На часа, часика. Часики-то тикают.
0: Вот они, пришли уже, притикали.
1: Да, пришли, да, пора их сверить, между прочим. Хорошего дня, отличного уикенда.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: На наших в Москве полдень.

0: 2,5 минуты, как одно мгновение пролетели Феникс, Амашмелло и Португал The Man. Очень классный хит, подчеркнуто летним настроением. Это слышно, так сказать, невооруженным ухом. Привет-привет и отличного уикенда. С вами Европа Плюс и я, Алекс Мануилов. Ну а буквально через пару быстрых минут уже On The Break Of Down. И это будут Картон. Лови
1: лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Мейсос и My Life is a Disco. Sunglasses at Night версии Rezone. А еще Moving to the Sun от Южеля.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: каждом звуке звучит лето. Но на всякий случай парни и трек так назвали, собственно, «Лето» на Европе Плюс. Но, хотя, согласись, у нас на Европе Плюс жизнь бьет ключом в любое время года.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте «Флорайда». На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Сургута».

0: трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Европа.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного уикенда. В Москве 13 часов.

Мора и FIFA Ultra на Европе Плюс. Отличный летний хит Talk to You. 13.20 в Москве. Меня зовут Алекс Манойлов. И уже совсем скоро наша афиша. Известное дело, понятное дело, в Москве всегда есть куда сходить и что посмотреть. Но летом особенно. Подробности уже через несколько минут.

0: Это на Европе Плюс профессор Грин и его способная ученица Эмили Санде. 13:29 в Москве. Вот дальше у нас обещанная афиша и Игорь Акулов.
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Игорь, приветствую. Рассказывай, куда сходить, что посмотреть сегодня.
2: Алекс, привет. Всем добрый день. Во-первых, сегодня отмечается День молодежи в Москве, поэтому об этом и не только. Начнем с кино. С 25 июня в кинотеатрах стартовала криминальная комедия «Ночной бизнес» с Расселом Кроу, Ниной Добрев и Арном Полом. Владелец ночного клуба «Манка» решает уйти из криминального мира и продать заведение, но планы рушатся, когда пара незадачливых грабителей похищают крупную сумму. Еще одна премьера – это венгерская фестивальная лента. Называется она «Курочка, пух и прах». Режиссер Дьордя Палфи, известного по картине «Икота», сбежавшая с птицефермы Несушка поселяется рядом с небольшим рестораном, находит любовь, становится матерью и отчаянно пытается спасти свои яйца от жадных владельцев заведения. А с забавными крупными планами пернатой героини и комичными ситуациями скрывает серьезный разговор оба фильма 18+. В музее криптографии работает интерактивная выставка «Ключ к доверию. Безопасность в эпоху высоких технологий». Экспозиция устроена как полноценный квест. Там можно примерить на себя роль хакера, специалиста по кибербезопасности или обычного пользователя, который всегда нажимает на кнопку «Согласен», не читая длинные условия. Внимание посетителей привлекут шифровальные машины «Энигма» и первые антивирусные программы. Также в эти выходные Москва отмечает День молодежи. По этому поводу город делится на несколько фестивальных площадок. Основные активности развернутся на ВДНХ, Болотной площади и парке Ходынское поле. Гостей ждут мастер-классы по самым разным направлениям, интеллектуальные квизы, лекции от экспертов и увлекательные квесты. А вечером в 20:00 на сцене парка выступят различные музыкальные коллективы. И сегодня на дизайн-заводе пройдет масштабный гастрономический фестиваль, который называется «Кусь-фест». На двух сценах в течение дня будут выступать артисты, а также участники музыкальных и театральных проектов. В лектории фестиваля шеф-повара, гастрожурналисты и представители ресторанной индустрии обсудят современные тренды и культуру питания, ну а для гостей подготовят различные творческие мастер-классы. На этом пока все. Наслаждайтесь выходными по полной. Далее на Европе Плюс Алекс Мануилов. Всем отличных выходных!

0: since you left me, на Европе Плюс человек праздник French Montana. 13:50 в Москве, и до конца этого часа сначала мы ждем Желя, а затем Мэткон, и их самый однозначно самый узнаваемый хит впереди — Begin.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк.

0: Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
4: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличные от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
8: Бабки, живо!
9: Я не из тех, кого грабят.
7: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
10: Категория 18+.
11: Без комиссий.
12: Что-что?
11: Эквайринг без комиссий.
12: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
12: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
15: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Мэнткон в начале следующего часа. Zayn, 21 Pilots, группа Coldplay. И не пропусти горячую, очень летнюю новинку от Mizmo. Очень классный, отличный трек Hello впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Давайте сверим часы. В Москве 14:00.

плюс модный Timber City Self Aware, их дебютный сингл, который вышел в феврале 2026-го. А своими кумирами они называют Arctic Monkeys, 21 Pilots, Radiohead, Foster the People. Неплохой наборчик, согласись. Ну а мы ждем Timber City в Еврохит Топ 40 и ждем Еврохит Топ 40 уже сегодня в 16 по московскому времени на Европе Плюс.

0: следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
2: Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: europaplus.ru
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 15 часов.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: капсульки. Это обаятельно прозвучало от нехорошего Алехандро и Вискит на Европе Плюс Понго. А вот на подходе Терри Свимс и Мистер Ноу Дол. 8 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 4 место. Ну, кстати, в следующем часе лучшие хиты этой недели. Напомню, твой выбор на europaplus.ru.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди

Home на Европе Плюс, сам Медуза. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон, Fifth Harmony и очень горячая, очень летняя новинка Meet Me in the Dark от диджея и продюсера Ава. Ждем, но сначала...

0: больше, чем слова.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
0: Бригада У
3: ушла в отпуск,
0: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
4: По будням с 7 до 10.
5: Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
0: Лето звучит классно.
6: Реклама.
7: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭ в срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
7: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
6: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Джастер Форкс на Европе Плюс. River Flows in You. Без слов, но дальше... Дальше слов-то будет побольше, потому что впереди у нас лучшие хиты недели. Поехали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве

0: Первое место нашего чарта Еврохит ТОП 40. Следующие 120 минут, 40 ударных треков этой недели. Это, напоминаю, твой выбор на europaplus.ru на нашем сайте. Ну и прежде чем сделать первый шаг к вершине, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Дебют недели. Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. Лучший взлет Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один The Second Voice Let Me Be. Let Me Be или не Let Me Be. Давайте разбираться ступенька за ступенькой. Будем приближаться к вершине хит-парада Европа Плюс. Ну, начинаем мы, как всегда, с 40-й строчки. Здесь хит, который уже 22 недели у нас в чарте. Добирался, между прочим, он, Пост Малон, аж до второй позиции. Но сегодня, увы, на 40-м месте с хитом Cold.

0: Европа+.
1: Еврохит. Топ-40.
2: На 38-м месте Богдан Медведев, Broken Heart. Feed your broken heart. Feed your broken heart. Номер 37. Holy Flame. Тону, тону. С 37 на 36-е. Somber. 12 to 12. А вот с 33 на 35-е те, кто объясняют свое необычное название тем, чтобы, чтобы показать их любовь ко всем жанрам музыки. И тем не менее, все равно остается загадкой, почему именно Оффенбах, а не как-нибудь иначе. Оффенбах. И прямо сейчас Miles Away.
1: 35-е место.

0: которые всегда очень гордятся своими поклонниками, своими фанатами. А еще говорят, что у них есть поклонник космонавт французский, да, Тома Песке, который слушал их треки даже на орбите.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. И на 3-4 месте Sony Fodera Think About Us. С 31 на 33 Леони и Калум Скотт Stay. А вот на 32 мод Намек на нас. Идем дальше, поднимаемся выше. Следующий трек под названием «Hello» держится в чарте Европа Плюс уже 19 недель и добирался до высокой пятой ступеньки. Но сегодня Эбен пониже будет.
2: 31 место.

0: Красота, страшная сила. Вспоминаешь сразу эту фразу, когда слушаешь Rain Dance, да. Шикарнейший хит от Dave и Tems на Европе Плюс в Еврохит Топ 40 за неделю с 27 на 30 место. А вот на 29-м, а эта ступенька у нас впереди, French Montana, Ever Since You Left Me. Но сначала давайте вспомним самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Шапел Рон удалила все свои соцсети, назвав их источником разочарования. Шапел призналась, что может позволить себе это благодаря привилегированному положению в шоу-бизнесе. Она также осудила фанатов, которые считают себя вправе требовать от звезд времени и внимания на улице, назвав такое поведение ненормальным и странным. Ранее Шапел Рон уже говорила о токсичной стороне славы. Charli XCX анонсировала 7-й студийный альбом Music Fashion Film. Релиз 24 июля. На обложке Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе. Лонгплей длится ровно 30 минут. Новые синглы Rock Music и SS26 уже доступны. Грядущий альбом выходит на волне успеха «Брат» и саундтрека к «Грозовому перевалу». Сабрина Карпентер добилась судебного запрета в отношении 31-летнего мужчины, который месяц следил за ее домом в Лос-Анджелесе. Злоумышленник игнорировал охрану и пытался открыть входную дверь, ссылаясь на знакомство с певицей. Инцидент был заснят камерой видеонаблюдения. После задержания настойчивый поклонник возвращался к дому Сабрины Карпентер еще дважды. Но теперь, похоже, эту дорогу ему придется забыть навсегда.

0: You Left Me с 25 на 29 место за неделю в чарте Европы плюс Еврохитов 40. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине и оценим трек, который у нас может стать абсолютным хитом. Послушай, оцени, ну и сделай соответствующие выводы. Тайла, Is It Love?
1: Еврохит топ 40.

0: Голосуем за и против в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который 6 раз был в 2012 году номером 1 у нас в чарте. Называется он «Somebody That I Used To Know». Это Готье и Кимбра.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

Кимбра, отличный хит Somebody That I Used To Know, который не прошел мимо Еврохит Топ 40 в 2012 году и 6 раз был на самой вершине. Но дальше лучшие хиты этой недели. Продолжаем продвигаться к вершине. Из 24 на 28 Yearbooks, Graceland. 28

на 28 место за неделю. Yearbooks Graceland. А вот на 27 строчке дебют недели. И здесь один из самых востребованных и богатых диджеев мира. Когда у него спрашивают, из чего же складывается его доход, он говорит, что он пишет музыку, продюсирует, сам отвечает за сведения, играет практически на каждом из инструментов, а еще иногда и поет. Это Calvin Harris, и вместе с ним Jazzy. Впереди Satisfy.

0: Келвин говорит, что он отвратительно дает интервью, очень плохо танцует и не умеет делать вид, будто ему весело. Вот так вот. Satisfy, Келвин Харрис, вместе с ним Джазы. Ну а мы идем дальше и поднимаемся чуть-чуть повыше. В прошлый раз 21 место, сегодня 26. Pnau и Warning to Corazon. На 25-м Ёлка. Проще.
1: Может, проще, надо проще.
0: Минус две ступеньки у следующего хита. Называется он Pay to Exist. Это обаятельная Brax XTM.
2: 24-е место.

0: взлет недели. Еврохит Топ 40 Европа плюс группа Tokyo Hotel. Да, группа, которая живет в дороге. Постоянно гастроли, разъезды, выступления. Вот братья Каулис говорят, когда нет камер никаких, они бегут в свою гримерку. Это настоящее спасение. Там они остаются наедине с собой. Да, спасительное место. Ну, это как никто другой понимает, я уверен, и Ваня Дмитриенко. Ваня на расхват везде и всюду. 22 место. Ртуть впереди. Это Европа Плюс и... Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля Санкт-Петербург. 11 июля Нижний Новгород. 18 и 19 июля Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
10: Уже в кино. Рассел Кроу.
11: Бабки, живо!
12: Я не из тех, кого грабят.
10: В дерзком комедийном триллере
13: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
10: «Ночной бизнес».
14: Категория 18+.
15: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
16: Это более 2,5 миллиона друзей.
15: Плейлисты «Европа Плюс».
16: Новинки.
15: Видео со звездами.
16: Гороскоп.
15: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
17: Привет, мы бригада. Вступай в группу «Европа Плюс».
18: Подпишем.
19: Это Антон Камолов, Артур.
20: И Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
19: договорить здесь.
21: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
22: Радио номер 1 в России ВКонтакте.
23: Так звучит лето на «Европе Плюс».

0: In the Dark. Пока не в Еврохит Топ 40 Европ Плюс, но все возможно уже через неделю. Да, да, первый на сегодня наш Еврохит прогноз, второй уже на подходе. Ну а Митный In the Dark мы, конечно, ждем в чарте Европы Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: Продолжаем поступательное и уверенное движение по хит-лестнице Европы Плюс. В этом часе лучшая двадцатка недели. Еще один очень интересный еврохит-прогноз. Не пропусти. Вспомним хит, который в 2014 году три раза был номером один у нас в чарте. И узнаем, кто будет сегодня на вершине. Но прежде еще раз вспомним о новинке этой недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Новинка недели. 27 место. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. А вот этот трек продержался у нас в чарте 13 недель, но сегодня мы не встретим Dive Into The Ocean. Это Alok Ziba и Portugal The Man. Что касается вершины, то пока на первом месте The Second Voice.

0: вспомним отличный хит, который три раза был номером один в 2014 году в чарте Европа Плюс. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
3: 18-я позиция. Bruno Mars. I Just Might. На ступеньку на 17-м Russian Raul Alejandro, а также Wizkid с хитом Pongo. С 15-го на 16-е Avalon Roxton Vertigo.
0: Следующий хит плюс одна строчка 16-го на 15-е место. И тот, кто говорит, что когда добиваешься большого успеха, трудно остановиться. Если получилось однажды, хочется, чтобы это повторилось снова, снова и снова. Поп Синклар вместе с Кайза. Прямо сейчас I Can Wait.
2: 15-е место.

0: очень адекватный, легко идущий на контакт, никакого пафоса, несмотря на свой суперзвездный статус. Вот таких артистов мы любим и уважаем. Beautiful Place, Тиесто с 11 на 14 место. Кто выше?
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Номер 13 на финише недели. Alan Walker, Broken Strings. С 9 на 12 Zayn, Die For Me. Следующий хит у нас держится в чарте уже уверенно 6 недель. И за эти 7 дней плюс 2 строчки ликуют фанаты группы «Моя Мишель». Правильно делают? На малиновой луне прямо сейчас.
2: 11

11 место, группа «Майя Мишель» на «Малиновой луне». Ну а впереди наша лучшая горячая десятка. И в ней удержались «Биби Рекса» и «Фейсес» с 6 на 10 место. «Нью

0: неудачам, если таковые случаются в ее жизни. Говорит, что то, что провалилось, должно было провалиться, чтобы случилось что-то лучшее или то, чему суждено было произойти. Вот так вот. Ну, а следующий трек у нас в 2014 году трижды был номером один в Еврохит ТОП 40. Давайте вспомним Tuesday. Это Бурак Едер.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра.

0: за номер один в 2014 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну а следующий трек только хочет и может ворваться к нам в чарт. Называется он «Hello». Это Мизмо, французский диджей и продюсер, который всегда пытается найти баланс между тем, чтобы его треки как следует качали, с одной стороны, а с другой погружали в определенное настроение. Ну, давайте проверим. Мизмо, «Hello».
1: Еврохит

0: Hello, наш еврохит-прогноз. Ну и мы продолжаем обратный отсчет лучших хитов недели. С 10 на 9 «Медуза». Don't wanna go home.
1: Девятое

0: Всего плюс одна строчка, но в правильном, верном направлении. С 10 на 9 место «Медуза» и их мощный хит «Don't Wanna Go Home Tonight». Ну а на 8 ступеньке «Tame Impala» впереди «Дракула». Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вспоминаем прямо сейчас.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Sony Pictures снимет байопик о Шанэ Твейн. Режиссером и сценаристом выступит Лиа МакКендрик, которая призналась, что с детства снимала клипы на песни певицы у себя в спальне. Сама Шанэ пока не раскрывает детали проекта, но поддержала это начинание в соцсетях. Дата выхода фильма пока неизвестна. Камила Кабейо рассталась с ливанским миллиардером Генри Шалхубом. Пара была вместе полтора года, публикуя фото из Парижа, Рима и других мест. Причиной разрыва называют занятость певицы. В частности, тем, что Камила сейчас работает над новым альбомом. Камила Кабейо предпочитает не афишировать личную жизнь, считая ее главной ценностью. Ранее она встречалась с Шоном Мендесом и Мэттью Хьюзи. Мел Би сообщила, что документальный сериал «Spice Girls» на Netflix, скорее всего, не выйдет. По ее словам, переговоры зашли в тупик, а причина – нежелание некоторых участниц быть откровенными. Ранее, напомню, группа отказалась от тура в честь 30-летия. Сама Мел Би признала, что ей давно уже надоело уговаривать своих коллег принять участие в проекте.

0: вами Европа Плюс, Еврохит Топ 40, лучшие хиты недели. В этом списке Дрейк Лан, Тейнем Баллан, который любит говорить, что нет разделения на черное и белое, есть только оттенки в музыке. Раньше он думал, что дэнс-треки продюсируют одни люди, а рок совсем другие, но теперь-то он точно знает, что границ нет, их просто не существует. Вне границ, вне рамок. Тейнем Баллан. Шейкова, номер 8. Ну, а мы идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: Неделю назад 8-я ступенька, сегодня 7-е место. Доминик Файк, Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll, with no call.
0: На 6-й позиции Хюжерри Солто, Jamaican, Bam Bam.

0: 98 я все увлекались футболом, да и сам он в американский футбол играл на протяжении 10 лет, но музыка все-таки взяла свое и с футболом, футболом сказал пока, а вот в сцене hello. Mr. Know It All, Теннис Уилс, с третьего на четвертое место, впереди лучшая тройка недели. С первого на третье, The Second Voice, впереди Let Me Be.
1: Реклама.
2: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Да, почти на вершине, ну а впереди номер один. Но сначала еще раз наша горячая ударная десятка недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Бибер Рекса и Faceless, New Religion. Номер девять. Медуза, Don't Wanna Go Home. На восьмой позиции Тейм Импала, Дракула. Седьмая строчка, Доминик Файк, Baby Doll. Шестая ступенька, Хью Джерри Солта, Джамайкан, Бамба.

0: Через неделю новые итоги, возможно, новый лидер. Выбираем лучших на europaplus.ru, там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотрим в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Кельвин Харрис и Джази на Европе Плюс. Satisfy. 18 часов и 18 минут в Москве. Такие легкие летние ритмы. Ну, также легко и по-летнему проведем этот вечер. Конечно же, суббота. Настроение отличное, я уверен. Ну, еще больше классных горячих хитов заряжаем. Впереди пляжный хит от Russian Rob Alejandro. Слышим Pongo. И дождемся Hertz и Purple Disco Machine. Wonderful Life. Скоро-скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди.

больше летнего настроения, больше горячих летних хитов здесь на Европе Плюс. Один из них только что послушали. Это Russian Ralph Alejandro Pongo. Сегодня, кстати, будет очень много горячих электронных хитов играть. В 20.00 начнется Top Club Chart, потом Residence. Так что обязательно подключайтесь к субботней вечерине. Пока же движемся вместе с Терри Свимс, услышим Mr. Know It All и дождемся Риальда. No One Leaves the Discotheque Live на Европе Плюс.

0: Клара Кайзен и Европе Плюс, I Can't Wait. Ну, все, чего вы ждали от этого уикенда, я надеюсь, сбудется и произойдет. Произойдет, конечно же, под лучшую музыку, лучший саундтрек. Впереди у нас Aerosmith, слышим I Don't Wanna Miss a Thing. И дождемся группы Pizza и Doze ночи напролет. Совсем скоро.
1: С трудом просыпаешься в выходные.
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.
4: Реклама.
5: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
8: Категория 18+.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
3: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
2: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Whitney Houston, Aerosmith Smith в финале этого часа. I don't wanna miss a thing. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, не скучно, музыкально, по-летнему. Новый час вместе с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. 19:00 в Москве.

Авина и Вруби Плюс, классная новинка Meet Me in the Dark. Примерно вот так звучит лето, да, отличный летний хит. Далее, в общем, продолжаем в том же духе, услышим Rio, Shine On, и дождемся Доминика Файка, его завирусившейся вещица Baby Doll. Скоро-скоро на Европе Плюс.

Доминик Фаг на Европе Плюс и Baby Doll. 19:33 в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Скоро будем переключаться, кстати, на танцевальные электронные ритмы. Через 25 минут 25 лучших клубных треков начнем слушать в топ-клаб-чарте, так что обязательно дождитесь. Пока же здесь летний Bruno Mars, услышим I Just Might и дождемся DJ Tiësto. Beautiful Places на Европе Плюс.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Beautiful Places. Ну, неважно, до каких красивых мест вы смогли добраться в эти выходные. Важно, как вы себя там ощущаете. Надеюсь, ощущаете очень-очень даже неплохо. Не скучно проводите время. Ну, и лучшая музыка тоже вас сопровождает. Бейонсе и Шакира у нас до финала часа. Услышим Beautiful Liar. И дождемся Иву Макс. Spotify. Совсем скоро.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: Петя. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Уже в кино. Рассел Кроу.
6: Бабки, живо!
7: Я не из тех, кого грабят.
5: В дерзком комедийном триллере
8: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
5: «Ночной бизнес».
9: Категория 18+.
10: Так звучит лето на Европе+.

0: Бейонсе и Шакира на Европе Плюс, Beautiful Liar, в финале часа. Дальше также ритмично и продолжим. Переключаемся полностью на электронные ритмы, субботние ритмы. Начнем с топ-клаб-чарта. Прямо сейчас встречаете Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 20:00 в Москве.

0: ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки Тимур Бодров.
1: Чистая энергия и самые горячие танцевальные хиты этого лета в предстоящие 2 часа на Европе Плюс. Привет, я Тимур Бодров. Я приглашаю вас на самый большой радиотанцпол страны. Мы начинаем ТОП КЛАБ ЧАРТ. Открывает шоу свежий летний прогрессив хаус гимн. Трек о том самом моменте, когда на Ибице закат переходит в сумасшедшую ночную вечеринку. Встречайте, Крайдер и его Ибиса.
0: 25 место.

0: Сочетание глубокого андеграундного звучания Art Bad и чутья на хиты Джона Ньюмана создают идеальный баланс между клубным напором и радиоформатом. И да, вы не ослышались, в записи этого трека принял участие британский соул-вокалист Джон Ньюман, известный вам по хиту Love Me Again. Здесь он выступил от имени своего сайт-проекта 642. Итак, Take You There от Art Bad и 642, старт на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Впереди резиденции мы представим вам один из самых громких, неожиданных, кайфовых релизов этого лета. Здесь будут Горилла Зиппо, Александр Попов, White Out с работой «Кайф». Горилла Зиппо, если что, это электронный сайт-проект Басты. Вместе с ним парни, не нуждающиеся в представлении, это наш резидент Александр Попов и White Out. Ребята представили расслабляющий, но в то же время очень динамичный летний трек «Кайф». Презентуем скоро в резиденции.

0: Каждую субботу на Европе Плюс телепорт на лучшие мировые фестивали. Это ТОП Клаб Чарт, это Dub Dogs, Fatsu и Zark. Их трек How Does It Feel занимает
1: 20 место.

0: Топ-хит в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: И сейчас время новых героев топ-клаб-чарта. Встречайте израильский диджей и продюсер Адам Тен. До недавнего времени парень был известен преимущественно в андеграундной клубной среде, но в этом году дебютировал на культовом лейбле Defected и залетел в сеты мировых диджеев. Стильный летний хаус-трек I Never Knew играют Армин Ван Бюрен, Джоэл Кори, Пит Тонг, CID и многие другие. И вот сингл дебютирует в главном дэнс-чарте страны. Адам Тен, I Never Knew, старт на 18 месте.
1: На Европе Плюс.
0: Резиденция.
2: А сейчас музыка от нашего резидента Александра Попова. Мы в резиденции и слушаем коллабу, который идеально передает атмосферу легкой эйфории и теплых ночей. Горилла Зип, White Out и, конечно, он, Александр Попов. Слушаем. Кайф.

0: артисты Горилла Зиппо встречает масштабную трансовую мелодику Александра Попова и мощный клубный кач White Out. В итоге мы имеем 100% летний хит «Кайф», трек который мы только что презентовали в рубрике «Резиденция».
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Ну а впереди перспектива, в которой я ставлю треки, у которых

0: Европа Плюс и идеальный саундтрек твоей летней вечеринки. В эфире Sunglasses at Night. С нами Резон и Джек Вилла.
1: 17 место.

Zone — это история о том самом моменте, когда ты закрываешь глаза, растворяешься в ритме и забываешь о проблемах и заботах. MK оформил свой сингл в каноническом стиле с использованием прыгучих хаус-органов родом из 90-х, и звучит трек одновременно свежо и ностальгически приятно. MK Poppy Bascom с треком Zone в хит-списке нашем 3 недели и сегодня на 15 месте. Пробежимся по хитам на местах с 25 по 15. Начали с первой новинки «Ибиса» от Крайдера. На 9-й неделе в шоу «Эспайр» и «Love Again» опустились на 24-ю позицию. 23-е место у Клуни, «Groove Theory», «One Question». Номер 22. Макс Тайлер, Vintage Culture, A Lil Love, Freaky One. Art Bet и 642 с работой Take You There стартуют 21-ми. 20-ку замыкает Dub Dogs, Fats и Zark, How Does It Feel? Плюс 6 строчек и 19-е место у Another и Eddie, Like It. Рядом на 18-й строчке третья новинка Adam Ten, I Never Knew. Наш резидент Резон в компании Джек Вилла с треком Sunglasses at Night финишировали 17-ми. Нина Симон, No Check, Sea Line Woman, номер 16. И новый пик для трека Zone от MK и Puffy Bass Camp. Это 15-е место. И как только прозвучит хит номер один, полный трек-лист сегодняшнего выпуска появится на europaplus.ru. Там же в разделе «Подкасты» слушайте прошлые эпизоды шоу. Переслушивайте в любое время и на любой громкости. Добро пожаловать в europaplus.ru.

0: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
1: 25 главных клубных шедевров каждую субботу на Европе Плюс. Один из них — Free Your Mind от Проспы и Клуни.

0: танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Да уж, Disc Lines, Mazik искусно переосмыслили безумную энергию культового электро-хаус-хита Perfect Exceder от Mason и Princess Superstar. Трек одинаково хорош как в наушниках, так и на гигантских фестивальных сценах в пиковое время сетов. За отчетный период Disc Lines и

Итак, половина пути пройдена, но все самое горячее впереди. Привет, я Тимур Бодров. Добро пожаловать во второй час ТОП Клаб Чарта. Вас ждут еще 12 мощнейших электронных хитов этого лета, новинка от Джейзи и Криса Лоренса и годный олдскул из 90-х. А в эфире уже Медуза и Рани. Silence.

0: 14 место.
1: Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up.

и мощнейшего современного грува. Это «My Life is a Disco» от братского дуэта «Miisos». Трек сразу же получил колоссальную поддержку от топовых диджеев, но важным толчком для продвижения стало то, что он прозвучал на фестивале Coachella в сете Фрэнки Ризардо. Дроп взорвал многотысячную толпу, и это мгновенно запустило волну вирусных видео. «Miisos», «Mix Masters» и «My Life is a Disco» сегодня на восьмом месте. А далее хит номер 7 и посвящение шведам Antiloop в фьюче рейв звучании нашего резидента.

0: Европа Плюс и концентрат клубного величия в топ-клаб-чарте. Под номером 7 наш резидент Вайн Конгер и In My Mind.
1: Седьмое место.

Новых релизов в танцевальной индустрии в этом сезоне дебютный альбом дуэта Prospa Free Your Mind. Музкритики довольны, отмечают, что пластинка звучит целостно и успешно балансирует между

треками. Ранее был сингл Free Your Mind. Только что на шестом месте коллаба с Murda Beats Baby. Ну а теперь открываем портал в прошлое. Время рубрики «Хит всех времен». Мы переносимся в 1999. В этом году Энли доминировала в чартах с треком «Two Times».

Дискотек 99-го Two Times. Кстати, за этим шедевром стояла звездная команда из Италии. Это Даниэла Гали, та самая, что позже станет Дэнни и голосом хитов Бенни Бенасси, а продюсировал трек Марко Санчини. Он позже подарит миру хит and greet Tue Futu. Ну что, такой вот жизнерадостный евроденс вайб Two Times от Энли только что, а мы из 99-го возвращаемся в 2026-й. Назову все хиты, что мы услышали ранее. На 14 месте Free Your Mind от Проспы и Клуни. 11 Disco Lines Amazing Push It. 12 Медуза и Рани Silence. Прибавив 4 строчки, 11-ми стали Виточка, Алче, Валкодер, Hands Up. Десятку замыкает Going Deeper, Oxygen. Крис Лоренци и Эймо с работы Hots 4 финишировали 9-ми. За 3 недели до 8-й позиции добрались Meisos и Mixmasters My Life is a Disco. Наш земляк Вайн Конгер и In My Mind сегодня 7-й. 4-го на 6-й опустились Проспа и Murder Beats, Baby. Ну и да, ребята, нам невероятно важна ваша поддержка подкаста Top Club Chart. Каждый лайк, коммент, любая ваша реакция в соцсетях – это то, что двигает наше шоу вперед. Короче, ваша активность – наш главный суперхит.

Парни сохранили оригинальный солнечный дух трека, переложили его на плотный современный клубный ритм. Ну и самое главное, свежая версия знакомит новое поколение молодых клаберов с главным хаус-шедевром начала нулевых. Ремикс от команды Not Without Friends на Groove Jet If This Ain't Love провел в общей сложности на первом месте топ-клаб-чарта 2 недели. Сегодня он на 2-й позиции. Кто наш новый лидер и как звучит новинка от Джей-Зи и Криса Лоренца? Услышим скоро.

0: Перспектива.
1: И вот он, перспективный трек, который готовится штурмовать вершины мировых чартов. С нами ирландская дива Джей-Зи, британский мастер зубодробительных бэслайнов Крис Лоренцо. Слушаем. Invisible.

восхитительным вокалом. Наш перспективный трек сегодня — коллаба у Джей-Зи и Криса Лоренса «Invisible». Не исключено, что совсем скоро этот трек захватит все танцполы и, как следствие, и наш топ-клаб-чарт.

И вот что мы услышали ранее в первой пятерке. Позади Calvin Harris и Jay-Z Satisfy. На четвертом месте Green Velvet, Medusa, Genesis, Sentia, La La Land. Топ-3 замыкает Camel Fat, Georgia Gande и Kula So Good. С первого на второй опустились Spiller и Groove Jet, If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends. А сейчас кульминационный момент. Слушаем трек, что подчинил себе абсолютно все танцполы планеты. Встречайте нового лидера. Moving to the Sun от Ужелия, Email Angel и Ultranate.

0: крутым солнцем треком «Moving to the Sun» сполна слушали главный клубный хит недели на максимально допустимой громкости. «Moving to the Sun», трек, которым Ужель предваряет свой дебютный альбом «21», стал главным оружием диджей-сетов на многих фестивалях и вечеринках этим летом. «Moving to the Sun» от Ужеля, Alternate и Male Angel, лидер 573-го выпуска «Топ Клаб Чарта».
1: «Топ Клаб Чарт»
2: на Европе Плюс.
0: Ну а если вы хотите еще раз пережить сегодняшний безумный электронный драйв, помните, запись эпизода появится в понедельник на той подкаст-платформе, где ты слушаешь ТОП Клаб Чарт. Слушайте нас в машине, на тренировках или прямо на дачных вечеринках. И помните, ваша поддержка очень важна для нас. Сейчас спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Спасибо всем нашим резидентам, спасибо вам. Ребята, берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте ТОП Клаб Чарт. Меня зовут Тимур Бодров. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Европа Плюс. В Москве 10 вечера.
4: Европа, Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: Два часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
5: Hi Russia, this is David Guetta.
6: I am Clapton.
7: Hi Europa Plus,
8: Hardwell here.
9: This is Axel and Ingrosso, and you are listening to

0: Москве 23 часа. Европа, Европа плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi, Russia. This is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi, Europa Plus.
6: Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso.
8: And you are listening to Residence.
1: Dance guru. Party leader.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Встречаем воскресенье в столице полночь.

Пати, которая трижды была номинирована на Грэмми, но только ребята так и не смогли получить за эту статуэтку, к сожалению. И услышим Алекса Уоррена, хит Fever Dream. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

работой Ever Since You Left Me. Еще услышим горячую новинку диджей из Италии Аве, который специализируется исключительно на бас-хаусе. Трек Meet Me in the Dark. Но сперва Брак 16, электроника в стиле Dark Pay to Exist. Не пропусти.

0: Angel и Ultra Nate, Moment of the Sun. И немного австрийской электронной музыки, клан Carousel, Ride. Вот такой состав у нас планируется, так что оставайся и ты.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

каждую минуту, каждую секунду этого замечательного времени года. Это итальянский электронный коллектив «Медуза» и Генри Камомил на Европе Плюс. Далее с нами Эннотер и 54 Ультра с новинкой «Talk to You». Еще услышим обладательницу одного из мощнейших вокалов нашей страны «Бервульф», трек «Феникс», еще проект «Вайс» и «Хит Уэйт» буквально через 3 минуты на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ультра, которые уже ждут твоего лайка на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, поэтому если желаешь видеть ребят в чарте в следующую пятницу, то обязательно поддержи их своим голосом. Плюс сразу раз за сердечки и всем своим любимчикам, что уже находятся в списке 40 лучших. А я пока расскажу, чего услышим далее. Например, Ракешника от Tokyo Hotel, трек California Nights, еще команду из Уфы, которая смогла прогреметь на всю планету, это ALA с древним эпосом Homai, и добавим сюда щепотку кей-поп музыки, абсолютные лидеры Еврохит ТОП 40, BTS и Hit Swim уже вот-вот на Европе+.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Окей, включаем режим больше хитов и больше музыки. И в ближайшие 30 минут будем наслаждаться. Обещаю, услышим диджея Годжо, новинку Мечика.

0: звездочка из Германии Леони Калум Скотт «Stay». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

лучшие хиты, что есть в наших запасах. Например, послушаем еще одну свежую работу в исполнении Джонни и Федука. Хит под названием «Лето». Чуть раньше одна из моих любимейших певиц Алекс Хэбберн, трек «Under». И насладимся соул-блокбастером от Тедди Свимса «Mr. Know It All».

«Лето». Именно так называется этот классный хит. Это Джонни Федук в наших приемниках. 2.35 в столице. Уже у нас воскресенье в календаре 28 июня, которое встречай, конечно же, с Европой Плюс и с Денисом Романом в крутом уикенде. Там все, что нужно для отличного старта дня. Игры, подарки, музыкальные новинки и дабл-хит. Начнем ровно в 8 по Москве и будем ждать тебя. Присоединяйся. А пока наше настроение качнут The Second Voice, Let Me Be, Ариана Гранде с одной из главных своих работ Seven Rings, и услышим порцию нигерийского R&B. Dave & M's Hit Rain Dance уже вот-вот в наших динамиках.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Vibes.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
3: Так, окей, беру паузу на эти полчаса, чтобы не отвлекать разговорами, а вот музыки, музыки насыплют лихвой. Обязательно услышим Tame Impala, Дженни, Дракула. Он также появится один из диджеев топ-класса, Алан Уокер и Broken Strings. И стильной музыки из Техаса послушаем Post Malone, Cold. Вот такой список на подходе. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
4: С трудом просыпаешься в выходные?
5: Ты чё, сова?
4: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным. С 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
5: Ну как?
6: Круто!
5: Ну вот, а то сова, сова!
4: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.